0: тост, мужики.
1: Когда дело отмечали, за Black Russia выпивали. Мужики, спасибо, вспомнил дом. Да, мы падали, затем вставали, богатели и нищали, но остался каждый пацаном.
2: Эй, Алишерчик, ты чё, охуел, что ли? Песенки поешь, друзей не зовешь. Как отмазать так, товарищ майор? Ты пиздец, с какими-то петухами трешься.
3: Да я тебя выебу.
2: Кого ты там выебешь, эй?
4: Успокойся, успокойся,
2: О, пухляш, и ты здесь?
5: О, не напрягайся.
6: Ты тоже не перебачивай, нахуй.
2: Чё, блядь?